Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Атлези кевкавали камиляри ам кина харихилев харишемезу. Мунодорик арабак ида.

Ан оларовичи нечи дадаси бад. Ачанелу каниги ракми инчу исану сунару дудавадисан. Адир кали рецале бецавалобу киназгу абичи шмин.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В машинах, в квартирах, а где еще? Но, в общем-то, на рабочем месте, да и практически везде вы будете слушать радио «Прибой». Да, и правильно будете делать. С вами только лучшая музыка, и здесь есть практически все, как сказал мне один таксист, который подвозил меня до дома. А, не бесплатно, конечно же. А вот, ну и голос, голос не без имени. У микрофона Расул Алибеков, и именно его голос вы будете слушать до 11:00 на волнах радио «Прибой». С понедельником вас, поехали!
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в отвале. Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

погода. В городе сказка, в городе мечты, о котором мечтают даже звезды Голливуда. Хотя, наверное, может быть, и не мечтают, потому как здесь цены намного дороже, нежели чем в Голливуде. В городе Махачкале на данный момент очень хорошая погода. А температура воздуха составляет 21 градус тепла. Ветер 1 метр в секунду, он дует с севера. Сегодня днем плюс 27. Солнечная погода сохранится на протяжении всего сегодняшнего дня. Осадков не ожидается, их не будет, вообще не будет. Так, а ну-ка я гляну, что у нас по поводу осадков. Осадки у нас ожидаются в среду и в четверг, так, незначительные, но при этом температура воздуха на протяжении всей последующей недели будет у нас составлять 27 градусов тепла. Ну, в пятницу чуть понижение, в субботу уже к концу завершения недели, там где-то у нас в пятницу, в субботу плюс 22, а вот на следующей неделе уже 24, 26 и где-то уже 27, 28. Ну, ориентироваться будем по памятнику вождю мирового пролетариата, и где, значит, он в пальто, там прохладнее, где в пиджаке там потеплее. А вот, ну, в общем, встретил нашего соседа Митрича, далее была охрана наша, охрана у нас вообще просто супер, они все вооружены пистолетиками, знаете, такими детскими, и хвастаются все время, у кого шариками, у кого на водной основе пистолетики. А вот, ну, встретил, в общем, Митрича, стояли, перетирали по поводу выходных дней, и вышла, значит, его супруга. А Митрич, значит, жена вышла, поздоровалась и пошла на работу. А Митрич посмотрел ее вслед и говорит: знаешь, говорит, Расул, говорит, как хорошо, когда жена тебя ценит. Утром, значит, говорит, мне, говорит, она говорит, Митрич продолжает: борщ будешь или я собаке вылью? Так радостно, сказал Митрич, что у меня первым спросила она, а не у собаки. На что я сказал: знаешь, Митрич, да, многие холостяки мечтают об умной, красивой, заботливой жене. А еще больше они мечтают женатые женщины.

0: Ну а сейчас проигрыш, он просто великолепен в этой песне. Надо начинать свой рассказ, да нет проблем. Как раньше говорили, ВИА, или же вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Один из главных коллективов советской эстрады, который определил звучание нашей популярной музыки 70-х и 80-х прошлого столетия. За время существования через ансамбль прошли десятки музыкантов, многие из которых позже стали самостоятельными звездами. Ну а песни «Люди встречаются», «Розовые розы», которая сейчас, кстати, звучит в нашем эфире.
1: Розовые розы.
0: Далее «Алешкина любовь», «Бродячие артисты» до сих пор узнают слушатели разных поколений.
1: Ветки соколовые.
0: А в данном случае Александр Добрынин, голос которого многие помнят по песне «Розовые розы», также продолжает концертную деятельность.
1: Розы.
0: Знаете, несмотря на то, что эпоха классических вокально-инструментальных ансамблей осталась в прошлом, музыка «Веселых ребят», конечно же, продолжает жить. Песни ансамбля стали частью истории нашей эстрады и остаются символом времени, когда мелодии...
1: Память нашей школьной...
0: Когда мелодии из радиоэфира знала вся страна. Короче, красиво говорить не могу, скажу проще. Александр Добрынин.
1: Память нашей школьной, память наших школьных...
0: На радио «Прибой».
2: Реклама.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
9: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Девушка пришла, которая сейчас будет читать новости, говорит, ты чем там увлечен? Я говорю, да вот клип смотрю на эту песню. Это Набо, и ее зовут Мония. Мония. Ну, конечно, говорит, интересная дама, влюбился, наверное, да, Алибеков, ты в нее? Ну, спросила меня Диана Гаджиева. Я на что ей сказал? Глядя на ту, которая сейчас поет, я говорю, ты знаешь, у мужчины организм устроен так, что может влюбляться по отдельности. Вот. Я говорю, ну давай там, что там новости? Она говорит, ну, ты же, говорит, все знаешь, сказала Диана Гаджиева. Прочти мои мысли. Я говорю, ты знаешь, Диан, если бы мужчины умели читать женские мысли, они все равно бы ничего не поняли бы. Вот, давай лучше ты прочтешь новости, а я их послушаю. Комментировать будешь, спросила Диана. Я говорю, посмотрим, смотря какие новости. А вот, час эфира подошел к своему логическому завершению. Сверим часы.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Бомбоубежище и система оповещения возьмут под госнадзор. В Дагестане ввели систему контроля экономических показателей и в Махачкале открыли новый корпус скорой помощи. Теперь подробно. Государство возьмет под постоянный контроль защитные сооружения гражданской обороны и системы экстренного оповещения. Госинспекторы получат право проверять эти объекты, запрашивать техническую документацию и проводить обследование. А нарушения правил содержания будут чреваты штрафами. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. В Минпросвещении обновили регламент проведения школьных олимпиад. Согласно новым правилам, участникам, членам жюри и организаторам запрещено проносить в аудитории любые электронные устройства, включая смартфоны и компьютеры, а также фото- и видеотехнику, справочные материалы и личные записи. Исключение составляют случаи, когда использование определенных средств прямо предусмотрено спецификой конкретного предмета. Соответствующие изменения вступили в силу накануне. Если участника удаляют за нарушение регламента, он лишается права участвовать в любых олимпиадах в этом году. Раньше запрет распространялся лишь на ту дисциплину, по которой он выступал. Власти Дагестана ввели регулярную систему контроля финансово-экономических показателей от позиции в федеральных рейтингах до исполнения бюджета. Для мониторинга запускаются два цифровых инструмента – дашборд «Губернатор» и ситуационный центр главы республики. Они позволяют в одном контуре видеть позиции региона в федеральных рейтингах, уровень контрактации, кассовое исполнение и выполнение поручений. В Махачкале открыли новый корпус скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В здании разместились регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Все пусконаладочные работы тяжелой медицинской техники завершены. Отделение готово принимать пациентов. Певица Жасмин выступит с благотворительным концертом в Дербенте завтра, 15 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры Дагестана. Концерт пройдет на территории крепости Нарын-Кала. Вход бесплатный, но осуществляется по предварительной регистрации. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Про скорую помощь. Фельдшер скорой помощи может бесконечно делать три вещи. Повторять водителю номер дома и подъезда, искать нужную дверь без номерка и смотреть, как бабуля собирается в больницу. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и прекрасного настроения. Магомед Абасов, песня называется «Горянка», продолжение нашего эфира. Что могу сказать? Урим хма!

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Как-то быстро пришел понедельник. У нас сегодня 14 сентября. В Махачкале 8 часов и 9 практически с половиной минут. Вы знаете, как говорят, добрая половина россиян в понедельник утром выглядит как вообще недобрая. Не знаю, мы все по-доброму, мы работники радиостанции «Прибой». Именно те, которые желают вам всегда доброго утра, доброго дня, доброго вечера и всегда в прекрасном, замечательном настроении, несмотря на то, что это суббота, воскресенье или же понедельник. Ты как судьба. Всем доброе утро из эфирной студии. Пожелал Расул Алибека вашей компании до 11.00. Далее реклама спонсора. И пока на этом все. Услышимся очень скоро.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Это, знаете, живое воплощение рок-н-ролла. Что еще могу сказать? Они включены в зал славы рок-н-ролла и по праву считаются одной из самых влиятельных и успешных групп истории. Они неотъемлемая часть истории 20 и 21 веков. И, судя по всему, они не собираются останавливаться. Зачем останавливаться, когда есть такие шедевры, как, например, Anybody Seen My Baby? Ну и не только этот, наверное. Пусть таких будет еще много-много на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Внимание! В салонах дверей нужно Узру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Узру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: 14 сентября, сегодня, говорят, сегодня начало бабьего лета, бабье лето, это когда дети выращены, а внуков еще пока нет. Так, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, в самом лучезарном городе всей необъятной вселенной. Сейчас 24 градуса, днем плюс 27, смотрите, осадков нет. Ветра нет. Все прекрасно, все замечательно. А чуть ранее Рустам Ахметханов, новая песня, которая называлась «Любовь, которая не случится». Далее также новая песня, мы ее представляем. Песня в исполнении Гасана Макашарипова. Песня называется «Ах, Сиван».
2: На волнах прибоя. Лучше.

0: Музыкальная редакция группы «Энигмы». «Энигма» поставила 8 часов и 30 минут по Москве. А что могу сказать? Вы знаете, ну, лично для меня проект «Энигма» всегда был весьма необычным и многогранным. Объясняю. С одной стороны, личное мое мнение, лично мне, знаете, с особой осторожностью всегда нравились какие-либо церковные хоралы, используемые в творчестве «Энигмы». Но помимо европейских церковных песнопений, в их песнях встречаются довольно интересные, знаете, ну, такие, скажем так, музыкальные ходы и скрещивание разножанровых инструментов. Что могу сказать? Конечно же, это уникальный проект, скрестивший в себе элементы таких жанров, как ambient, hip-hop, chill-out и new age. Ну и, конечно же, религиозную гипнотическую музыкальную подачу. Безусловно, безусловно, проект мог провалиться, но стал невероятно оригинальным проектом, и что даже будучи студийным проектом, без осуществления концертной деятельности. Здесь Эндрю Дональдс, солист группы «Энигма» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Сегодня утром мужик в автобусе, ну, я ехал на автобусе, значит, собственно говоря, на работу. Мужик в автобусе так сильно, знаете, захрапел, что испугались все. Да, все те, кого он вез. Так, что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, на данный момент, да, естественно, само собой разумеется, конечно же, у нас есть пробки. Сегодня у нас рабочий день. Завтра город отдохнет, а послезавтра, завтра у нас выходной день, вот, ну, а послезавтра, выражаясь языком некоторых высокоинтеллектуальных жителей нашего города, начнется опять алагужа, движуха и суета. А вот, что на данный момент: троллейбусное кольцо, центр города Махачкалы, въезд в город Махачкалу. Пробки там никто не отменял, как они были, так они и есть. Небольшое скопление вижу на улице Примакова, также под мостом Булача и, в общем-то, некоторые районы города, центральные районы города Махачкалы. Не критично, не критично. Если вы сейчас выйдете, то через полтора часа вы приедете обязательно. А вот берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что прогресс в автомобилестроении, ну вот у нас здесь внизу есть люди, которые купили чемодан, без ручки чемодан, китайские автомобилестроения, в общем, поддержали они их. Прогресс, значит, в автомобилестроении сейчас направлен на то, чтобы водитель как можно более комфортно мог стоять в пробке.
0: Букет осенний, музыкальный.
2: Вам дарит радио.

0: Сначала это был, скажем так, не стадион, затем это был, конечно же, уже стадион, заполненный фанатами, которые знают и поют каждое слово каждой их песни. И так было на протяжении, знаете, десятилетий. Но если и был один альбом, который можно было бы назвать выдающимся произведением группы U2, то это, конечно же, альбом под названием «Дерево Джошуа». Их триумф 87-го года, в котором рок и новая волна смешались с балладами и стилистическими изысками ирландского и американского фолка. Ее первые три трека просто выдающиеся, а два из них, которые вот сейчас один звучит в нашем эфире, «With or Without You» и «I Still Haven't Found What I'm Looking For», стали единственными синглами группами, занявшими первое место в чарте Hot 100 всего мира. Что могу сказать? Эта песня, ну, это упражнение в ностальгии. Почти у каждого есть эмоциональная память, связанная с одним из величайших хитов группы U2. На радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8 988 292 47 47.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Хамамин дода да, уцпат тенде бода.

0: Информационная служба в лице Дианы Гаджиевой, которая готовит новости для вас, уже готова рассказать о самых последних. Она говорит: слушай, а кто это поет? Я говорю: Оскар, а кто это? Я говорю: да понятия не имею. Диана говорит: слушай, вот мне всегда интересно было, на какой ответ рассчитывает тот, который поет, который спрашивает: где ты? Я говорю: ну, наверное, на ответ такой. Она ему отвечает: на китобойном судне работаю, попала в программу защиты свидетелей, основала секту любителей мюзиклов. Далее: инопланетяне похитили меня из моего рецепта блинов. В общем, что-то в этом роде, наверное. На что Диана сказала: давай я лучше буду новости читать. Я говорю: никаких проблем. Давай мы сейчас часы сверим, они у нас точные, а затем новости.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане. В МВД рассказали, когда нужно менять водительские права, и атлеты республики завоевали 22 медали от спартакиады специальной олимпиады. Теперь подробно. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в Дагестане. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации и последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Махачкале на базе Республиканской детской библиотеки имени Юсупова. Центр создан по национальному проекту «Семья». До конца года в Дагестане планируется открыть еще 4 таких пространства. Здесь традиционные форматы работы с книгой сочетаются с цифровыми технологиями, интерактивными решениями и творческими возможностями. Одной из главных площадок стала мультистудия, где дети создают мультфильмы. Российские граждане обязаны заменить водительские права при истечении срока их действия, утрате или хищении, а также смене персональных данных. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел России. Кроме того, права необходимо менять, если они пришли в негодность для дальнейшего использования в результате износа, повреждения или других причин, а информацию, указанную в удостоверении либо в его части, нельзя определить визуально. Вместе с тем, основанием для обязательной замены является подтверждение наличия у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе тех, которые ранее не были выявлены. Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте. На площадке фестиваля были представлены подворья, где представили разные виды плова и рассказали об особенностях их приготовления. Для гостей также было организовано чаепитие с восточными сладостями и праздничный концерт. Спортсмены из Дагестана завоевали 22 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по легкой атлетике, которая завершилась в Тольятти. Об этом сообщили в региональном Минспорте. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 21 региона России. В активе дагестанской команды 6 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые награды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.
0: Ну а теперь мы расскажем вам о той песне, которой будем, в общем-то, прямо сейчас мы ее представлять. Песня дуэтом. Песня называется «Лезгинская девушка». Эту песню исполняет Бримбек Гусейханов и Диляра Надырова. Каждый день в мире рождаются новые песни, и лучшие, конечно же, попадают сюда к нам на радио Прибой. День сегодняшний не стал исключением, и именно поэтому Бримбека и Диляру мы поздравляем с премьерой, которая состоялась в нашем эфире. 9 часов и 3 минуты, время московское. Что у нас там далее по плану? Нет, я не буду говорить, что у нас далее по плану, потому как мы с вами услышимся в самое ближайшее время на волнах радио Прибой.

0: Я сижу и слушаю песню в исполнении Мадонны и думаю, молодец, все-таки за последние 20 лет хоть что-то стоящее выпустила. Мадонна в новой песне. Бизар с грядущего альбома под названием Confession 2 обратилась к бывшему мужу Шону Пену. В треке она вспоминает их бурный брак и не скрывает иронии. Ну, я просто знаю английский язык. Вот. В песне говорится и про актера, и про много всего. Кстати, их брак длился всего лишь, по-моему, 4 года и считался одним из самых бурных в Голливуде. Вот, что еще могу сказать? Далее реклама спонсора и далее новая песня в исполнении Хасбулата Рахманова.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

вверх и качаясь, пела колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть подниму

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Когда в сентябре-октябре в Россию приходит почти теплое летнее тепло, это называется бабье лето. Спросите, а если в ноябре? Ну а если в ноябре, это, конечно же, уже бабушкино. Так, сейчас 25 градусов, днем плюс 27. На сегодня ждет очень хорошая погода. Нет ветра, нет дождя, солнечно.
1: Радио Прибой.

0: В нашем эфире Баста и Полина Гагарина. Вы знаете, для них Феникс — это, видимо, не просто красивая легенда о возрождении. Это, в первую очередь, про выбор продолжать жить и действовать после момента, когда тебе казалось, что все, увы, уже закончилось.
1: Исчезнуть вмиг навсегда.
0: Ну и, конечно же, не делать вид, что огня не было, не отрицать свою боль, а пройти через нее и стать другой. Сильнее, честнее и, конечно же, свободнее.
1: Феникс.
0: Супер песня, очередная новинка на волнах радио Прибоя.
2: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
8: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
11: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Вечный фильм Советского Союза, где парад эстрадных номеров, нанизанных на прямолинейный сюжет о восхождении нищего паренька Джимми к славе поп-идола, стал последним поводом для столь единого порыва многонационального советского народа. После выхода танцора диска в прокат в июне 1984 года не только фильмы, но и демонстрации майские или же ноябрьские стали посещаться в Союзе не менее, скажем так, массово и, конечно же, охотно. Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней из великолепных фильмов.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

В финале часа на волнах радио прибыла Юля Савичева, очаровательная особа, которая передает бразды правления другой очаровательной даме, которая сейчас познакомит вас с новостями. Даму зовут Диана Гаджиева, и у нее самые свежие новости к этому часу. Прежде сверим часы, они у нас всегда точные, ну и отдадим слово службе информации «Радио Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Бомбоубежище и система оповещения возьмут под госнадзор. В Дагестане ввели систему контроля экономических показателей и в Махачкале открыли новый корпус скорой помощи. Теперь подробно. Государство возьмет под постоянный контроль защитные сооружения гражданской обороны и системы экстренного оповещения. Госинспекторы получат право проверять эти объекты, запрашивать техническую документацию и проводить обследование. А нарушения правил содержания будут чреваты штрафами. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. В Минпросвещении обновили регламент проведения школьных олимпиад. Согласно новым правилам, участникам, членам жюри и организаторам запрещено проносить в аудитории любые электронные устройства, включая смартфоны и компьютеры, а также фото- и видеотехнику, справочные материалы и личные записи. Исключение составляют случаи, когда использование определенных средств прямо предусмотрено спецификой конкретного предмета. Соответствующие изменения вступили в силу накануне. Если участника удаляют за нарушение регламента, он лишается права участвовать в любых олимпиадах в этом году. Раньше запрет распространялся лишь на ту дисциплину, по которой он выступал. Власти Дагестана ввели регулярную систему контроля финансово-экономических показателей от позиции в федеральных рейтингах до исполнения бюджета. Для мониторинга запускаются два цифровых инструмента – дашборд «Губернатор» и ситуационный центр главы республики. Они позволяют в одном контуре видеть позиции региона в федеральных рейтингах, уровень контрактации, кассовое исполнение и выполнение поручений. В Махачкале открыли новый корпус скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В здании разместились регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Все пусконаладочные работы тяжелой медицинской техники завершены. Отделение готово принимать пациентов. Певица Жасмин выступит с благотворительным концертом в Дербенте завтра, 15 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры Дагестана. Концерт пройдет на территории крепости Нарын-Кала. Вход бесплатный, но осуществляется по предварительной регистрации. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Аварская поговорка.
5: Хит ингушарат свали ганч идабик арабалакиш.
6: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
7: Радио «Прибой».

0: Это очаровательная особа, это замечательная исполнительница, просто красивая, прекрасная девушка, которая зовутся Диана, является большим другом нашей радиостанции. Наша дружба взаимна, именно поэтому первые ее, скажем так, песни, новинки первыми же появляются на волнах нашей радиостанции. Песня называется «Ты просто позови», песня исполняется Диана на волнах нашей радиостанции. В общем, предисловие все рассказал. Далее реклама спонсора. Понедельник, 14 сентября, день продолжается, 10 часов и 10 минут, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, желаю доброго утра и хорошего настроения. Селин Дион. Далее в нашем эфире очень хорошая песня «Плохих не держим». Расул Алибеков, всем доброе утро.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: канал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Сейчас 25 градусов тепла в столице Дагестана, в городе Махачкале. На этой неделе у нас обещаются дожди ближе к завершению недели. Ну а сейчас у нас очень хорошая погода, без осадков и без ветра. Днем плюс 27.
1: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
9: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Знаменитая песня «I Will Always Love You» была написана за много лет до выхода художественного фильма «Телохранитель». Ну, в первой половине 70-х годов прошлого столетия, если быть более точным. И она совершенно не предназначалась для этого фильма, и тем более для исполнения Уитни Хьюстон. Но, как говорят, в этих случаях так уж сошлись звезды. Песня стала шлягером на все времена, фильм кассовым кинохитом. Уитни Хьюстон суперзвездой. Что еще могу сказать? Ну, вроде бы все, пока. Впереди у нас реклама спонсора. Руки вверх, гость из будущего. А у меня на данный момент все. Я отработал, ухожу домой. Завтра услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Здесь работал Расул Ибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане. В МВД рассказали, когда нужно менять водительские права, и атлеты республики завоевали 22 медали от спартакиады специальной олимпиады. Теперь подробно. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в Дагестане. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации и последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Махачкале на базе Республиканской детской библиотеки имени Юсупова. Центр создан по национальному проекту «Семья». До конца года в Дагестане планируется открыть еще 4 таких пространства. Здесь традиционные форматы работы с книгой сочетаются с цифровыми технологиями, интерактивными решениями и творческими возможностями. Одной из главных площадок стала мультистудия, где дети создают мультфильмы. Российские граждане обязаны заменить водительские права при истечении срока их действия, утрате или хищении, а также смене персональных данных. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел России. Кроме того, права необходимо менять, если они пришли в негодность для дальнейшего использования в результате износа, повреждения или других причин, а информацию, указанную в удостоверении либо в его части, нельзя определить визуально. Вместе с тем основанием для обязательной замены является подтверждение наличия у водителей изменений в состоянии здоровья, в том числе тех, которые ранее не были выявлены. Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте. На площадке фестиваля были представлены подворья, где представили разные виды плова и рассказали об особенностях их приготовления. Для гостей также было организовано чаепитие с восточными сладостями и праздничный концерт. Спортсмены из Дагестана завоевали 22 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по легкой атлетике, которая завершилась в Тольятти. Об этом сообщили в региональном Минспорте. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 21 региона России. В активе дагестанской команды 6 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые награды. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Друзья мои, на волнах радио прибыли популярный российско-казахский музыкальный проект, создателем и бессменным руководителем которого является легендарный Бегали Серкибаев. Вот уже несколько лет он воспринимается как группа женским вокалом. В 21 веке солистками коллектива были сначала Полина Гриффис, потом Кэти Тапурия. А вот с момента основания группы и вплоть до 2000-х главный голос группы был мужским. Солировал Батырхан Шукенов, вы слышите его голос, также известный просто как Батыр. Именно в составе группы «Астудия» голосом Шукенова зазвучали хиты, ставшие, пожалуй, самыми яркими, узнаваемыми в карьере его и группы «Астудия». Жизнь певца оборвалась в 15 году, и в память о нем и в наши дни чаще звучат, всего звучат песни «Джулия», «Любимая», «Солдат любви» и вот «Стоп, ночь», которая только отзвучала в программе «Ретро». 11.13, московское время, понедельник, 14 сентября. Меня зовут Адам, всем доброго дня и хорошего продолжения. Песни из прошлого, Джордж Майкл, его «Carless Whisper».

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья мои, на волнах радио прибыла группа «Кино» и группа «Крови». Друзья, кстати, в некоторых культурах, например, в Японии, существует убеждение, что группа «Крови» влияет на характер человека. Как вы думаете, согласны ли вы с этим? Однако есть научное подтверждение прямой связи между биологическими особенностями и чертами личности. Нет, так считают вот японские ученые. Друзья, 11.52, это программа «Ретро». Мы продолжаем слушать хорошую музыку из прошлого, из 20 века на волнах радио «Прибой». После рекламы мы продолжим.
1: «Прибой» — больше, чем просто музыка.
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
3: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Друзья мои, на волнах радио «Прибой» песня является символом борьбы за свободы. Let my people go. Отпусти Гогу, то есть, друзья мои, отпусти мой народ. Пел когда-то Роб Пол Робсон в свое время, давным-давно. И вот в 1800-е годы это было. И вот когда исполнил ее Луи Армстронг и пришел настоящий триумф к нему, это случилось в 1958 году, и когда он ее аранжировал и записал вот по-своему. В его версии, конечно, этот спиричуэл превратился в яркую такую джазовую классику с характерным соло на трубе. И запись 58 года стала такой самой известной и коммерчески успешной в карьере Луи Армстронга, по крайней мере, принеся ему две аж Грэмми. И еще скажу одну вещь. Вот эта фраза из песни «Отпусти народ мой», «Let my people go», стала лозунгом движения за свободный выезд в свое время советских евреев на историческую родину в Израиль. 11:57, друзья мои. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой». И мы завершим программу вот-вот еще одним треком от группы «Браво» и Жанны Агузаровой.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Козмоляр.
0: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Молодые жители Дагестана стали обладателями грантов Росмолодежи и в республике обновляют дороги к туристическим объектам. Теперь подробно. По поручению президента Владимира Путина в России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, а доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе нового стандарта будут предоставлять операторы «Большой четверки». Внедрение технологии будет поэтапным. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 25%. Правительство расширило перечень целей и данных, которые пользователи с их согласия могут передавать электронным площадкам через портал госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В частности, на сервисах Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВК появится возможность регистрировать и подтверждать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Накануне в Дербенте завершился молодежный образовательный форум «Каспий», объединивший участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума гранты получили 9 проектов из Дагестана. Общая сумма финансирования превысила 4,5 миллиона рублей. В Махачкале продолжается модернизация системы сбора твердых коммунальных отходов. С начала года в рамках программы обновления контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров. До конца года планируется дополнительно приобрести 90 контейнерных площадок, 1000 евроконтейнеров и 20 бункеров для крупногабаритных отходов. В Дагестане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на дорогах, ведущих к популярным туристическим достопримечательностям. Строительство и капитальный ремонт охватывают 7 районов республики, общая протяженность участков превышает 50 километров. 7 из 10 дорог к туристическим локациям планируется сдать в этом году, оставшиеся 3 – в следующем. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
1: Час жизни.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Друзья мои, есть еще бабье лето. Тепло и жарко будет. Не переживаем. 14 сентября, понедельник. И, конечно, радуйте, хорошая музыка, это звучит всегда на волнах радио Прибой. В этом музыкальном часе программа по заявкам. 12.19, точное время в Дагестане. Итак, вы можете писать на наш Макс и WhatsApp, друзья мои, голосовые и сообщения тоже. На 8-988-291-1007. Передавайте привет и поздравляйте с праздниками. И просто дарите хорошую музыку всем, кто живет на этой планете. Меня зовут Адам, всем салам алейкум. И нашу программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Итак, друзья мои, программа продолжается. Пишем сообщение на 8-988-291-1007 на программу «По заявкам». Добрый день, радиостанция «Прибой». Передаю приветы моим прекрасным коллегам Замиру, Райке, Гаджи, от главнокомандующей тети Зифы. Для них песня группы «Мирес» «Приди, любимый». Просит поставить тетя Зифа. Итак, для прекрасных коллег, для Земфиры, для Замиры, для Райки и для Гаджи эта песня уже звучит на волнах радио.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: 12.27, Махачкале, салам алейкум. Пишет нам наш следующий слушатель. Мура его, он подписывается. Вот, салам алейкум, всех поздравляю с днем народного единства. Все мира и добра, здоровья, счастья, любви, благополучия. Всех благ. Это самое главное, конечно, Мура. Поставьте, пожалуйста, Шамиля Гаджиева «Образ мечты» просто. С большим удовольствием слушаем все вместе. Шамиля Гаджиева на волнах радио «Прибой».

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. Жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
8: Телефон рекламной службы на радио. Прибой 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
9: Программа «Час желаний» на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир. Сообщения голосовые можете писать и просто напечатать тоже, друзья. На Макс, либо на WhatsApp, имейте в виду. И вот сейчас на этой минуте, на 37-й минуте, у нас сообщение следующее. Салам алейкум, радио «Прибой». Очень хотим послушать песню «Шамо» на аварском под названием «Холод». Ведь написали вот для прекрасной девушки Патимат, я так думаю. Для Патимата тоже написал вот наш слушатель Осман. И мы это делаем с большим удовольствием. Для Патимата от Османа песня «Холод» в исполнении «Шамо» на волнах радио «Прибой».
10: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Я и сам по чуть-чуть поднимусь. Если хочешь на прочность проверить, уходи.

0: такая вот прекрасное такое исполнение, друзья мои, Хизбулата Рахманова. Это «Примеры» на волнах радиостанции «Прибой», «Примеры» песни «Пожалей». Итак, Хизбулат Рахманов, наши аплодисменты.
1: Погубила.
2: Час желаний на радио «Прибой».
3: Реклама на радио.
4: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
0: Приветствуем на самом деле всех, кто сейчас вместе с нами, друзья мои, от Владивостока до, я не знаю, самой крайней другой точки. И мы служим, нас слушают, кстати, круглые сутки можно слушать в онлайне, везде, на самом деле везде. Радио «Прибой», лучшая музыка, всех приветствуем и говорим добрый день, 12.51 в Махачкале. У нас программа «Час желаний», очень приятное сообщение, давайте послушаем. Здравствуйте, гостеприимный Дербент, мы гости из Астрахани. Были впервые у вас, очень впечатлены красотами древнего города. Также порадовало теплое море с песчаным пляжем. Пробовали национальные блюда, пальчики оближешь. Понравилось поющий фонтан и национальные песни. И хотелось послушать такую ритмичную, красивую песню на вашем радио. Вы еще не были в Дербенте весной, уважаемые наши гости. Какой бывает весна в Дербенте, вам расскажет Адалят Шукюров здесь.

тебя задыхаюсь, твержу твое имя. Вспоминаю о нас и о прожитых днях.

вишни в Дербенте расцветают весною. Тонким шелком восточным окутана даль. Ищу я твой взгляд.

0: час желаний.
1: Ну что, друзья мои, программа завершилась вечером с 5 до 6. Присоединяйтесь к нам снова, если вы желаете передать приветы и послушать особенные песни, которые дарим мы друг другу. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – мы достойны лучшего.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вводят новые стандарты для старшеклассников. В Дагестане стартовал антитеррористический форум, и республика принимает делегации из 5 зарубежных стран. Теперь подробно. С сентября следующего года старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. О введении нового образовательного стандарта сообщили в Министерстве просвещения страны. Нововведение даст ученикам право отказываться от углубленных дисциплин, тогда как сейчас школьники обязаны усиленно осваивать минимум 2 направления. При этом профильное обучение в старших классах сохранится. Учебные заведения смогут гибко формировать узконаправленные группы под запросы учеников. Республиканский антитеррористический форум начал работу в Дагестане. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, отвечающих за воспитательную работу, тренеров спортивных школ и специалистов, задействованных в профилактике идеологии терроризма. К работе привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. Они делятся с участниками современными методами организации профилактической работы на местах. Экстренные службы и муниципальные предприятия третьи сутки ведут работы по ликвидации тления и очагов открытого горения на полигоне твердых коммунальных отходов вблизи Хасавюрта. Как отметили в МЧС Дагестана, сложность ликвидации подобных возгораний обусловлена глубинной спецификой залегания мусора. Расчеты пожарной охраны обеспечивают тушение, непрерывный мониторинг обстановки и охрану прилегающих населенных пунктов от угрозы распространения пламени. Международный фестиваль «Хранители традиций» начал работу в Махачкале. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России и 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку ремесленных изделий, серию мастер-классов, деловую часть, а также показы и творческие выступления. Праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет завтра, 15 сентября, на площади имени Ленина в Махачкале. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России и ведущие артисты республики. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: 58-11-68.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68-20-40.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Каждый пожнет то, что посеет.
0: Радио «Прибой».

0: как замечательно, друзья мои, сам написал и сам исполнил песню о страсти, тихо-тихо настоящей любви, которая существует в молчании, взгляде, и которая становится для людей спасением отхода внешнего мира. Сам же Леонид Агутин говорит, что настоящее богатство – это не деньги, а человек, который делает твой внутренний мир светлее. И, конечно, друзья мои, песня называется «Золото» – это не металл, а состояние души, нечто бесценное и уникальное, о чем пел Леонид Агутин здесь на волнах радио «Прибой» в 1:37 по московскому времени. Мы приветствуем всех на волнах радиостанции «Прибой» из Махачкалы. 14 сентябрьский день, понедельник, продолжается. Будьте с нами, сейчас реклама, и затем продолжим.
1: Radio Приboy, the best radio on 100.7 FM.
2: Реклама на радио.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
9: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» Шлягер.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-7.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: В Дагестане 14 часов.
2: На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Молодые жители Дагестана стали обладателями грантов Росмолодежи и в республике обновляют дороги к туристическим объектам. Теперь подробно. По поручению президента Владимира Путина в России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, а доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе нового стандарта будут предоставлять операторы «Большой четверки». Внедрение технологии будет поэтапным. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 25%. Правительство расширило перечень целей и данных, которые пользователи с их согласия могут передавать электронным площадкам через портал госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В частности, на сервисах Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВК появится возможность регистрировать и подтверждать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Накануне в Дербенте завершился молодежный образовательный форум «Каспий», объединивший участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума гранты получили 9 проектов из Дагестана. Общая сумма финансирования превысила 4,5 миллиона рублей. В Махачкале продолжается модернизация системы сбора твердых коммунальных отходов. С начала года в рамках программы обновления контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров. До конца года планируется дополнительно приобрести 90 контейнерных площадок, 1000 евроконтейнеров и 20 бункеров для крупногабаритных отходов. В Дагестане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на дорогах, ведущих к популярным туристическим достопримечательностям. Строительство и капитальный ремонт охватывают 7 районов республики, общая протяженность участков превышает 50 километров. 7 из 10 дорог к туристическим локациям планируется сдать в этом году, оставшиеся 3 – в следующем. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Птицы улетают, листья опадают,
7: а радио «Прибой» всегда с тобой.

0: все времена.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Реклама на радио. Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Почти половина 15-го московского времени, друзья мои. Чувственный и романтичный трек звучит на волнах радио «Прибой» от Арезвы. «Night Drive» называется трек. И это песня о том, как нужно приглашать под этот трек на страстную ночную прогулку, чтобы ночь запомнилась надолго и получили яркие эмоции. Друзья мои, всем доброго дня, тем, кто присоединился к нашей компании. На волнах радио прибудет только лучшая музыка. Впереди Бонни М, впереди город 312, Наир Рахманова. И через секунды народная артистка Дагестана Хадижаджа Малдинова расскажет о каких-то глазах. Давайте послушаем эту аварскую песню через секунды. The best music on the best radio. Radio Freeboy.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне.
8: Настоящая

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Сусан была, Стала рабочая,

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Друзья мои, многие, конечно, не верят в зодиак, но она указывает, он указывает на то, что люди могут быть рождены под разными звездами, то есть иметь принципиально разные характеры, ценности, жизненные ритмы, которые невозможно изменить даже любовью. «Елка» на волнах радиостанции «Прибой». Они совместимость, одним словом, поет она о том, что любовь не всегда способна победить природу человека, иногда она может лишь оставаться рядом, принимая уязвимость другого, но не меняя его. 2.54, время московское. Точно, друзья мои, из Дагестана. Прибой, приветствуем всех, кто настроился и оказался у приемника, настроенный на волну нашего радио. Меня зовут Адам, я, позвольте, попрощаюсь. До вторника. Сейчас я представляю вам новую песню в исполнении Гасана Макашарипова. Называется «Ах, Сиван». Прекрасный трек, уже в новой вариации. Вы ее послушайте через буквально вот-вот.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вводят новые стандарты для старшеклассников. В Дагестане стартовал антитеррористический форум, и республика принимает делегации из 5 зарубежных стран. Теперь подробно. С сентября следующего года старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. О введении нового образовательного стандарта сообщили в Министерстве просвещения страны. Нововведение даст ученикам право отказываться от углубленных дисциплин, тогда как сейчас школьники обязаны усиленно осваивать минимум 2 направления. При этом профильное обучение в старших классах сохранится. Учебные заведения смогут гибко формировать узконаправленные группы под запросы учеников. Республиканский антитеррористический форум начал работу в Дагестане. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, отвечающих за воспитательную работу, тренеров спортивных школ и специалистов, задействованных в профилактике идеологии терроризма. К работе привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. Они делятся с участниками современными методами организации профилактической работы на местах. Экстренные службы и муниципальные предприятия третьи сутки ведут работы по ликвидации тления и очагов открытого горения на полигоне твердых коммунальных отходов вблизи Хасавюрта. Как отметили в МЧС Дагестана, сложность ликвидации подобных возгораний обусловлена глубинной спецификой залегания мусора. Расчеты пожарной охраны обеспечивают тушение, непрерывный мониторинг обстановки и охрану прилегающих населенных пунктов от угрозы распространения пламени. Международный фестиваль «Хранители традиций» начал работу в Махачкале. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России и 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку ремесленных изделий, серию мастер-классов, деловую часть, а также показы и творческие выступления. Праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет завтра, 15 сентября, на площади имени Ленина в Махачкале. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России и ведущие артисты республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

Радио «Прибой». Добрый день, дорогие друзья! Радио на каждом вираже. 15.08 в столице, друзья, в эфире Радио «Прибой» и с вами я, Иза Ахметханова. У нас понедельник, 14 сентября. Да, понедельник, и знаете, что я вам скажу? Понедельник – это не день тяжелый. Это день, когда вся неделя еще впереди. Как говорил один очень мудрый человек, понедельник – это как чистая страница в книге. И что напишешь, то и прочтешь. Но я бы, знаете, от себя добавила – это еще как чистый винил, который только что поставили на вертушку. Но ни одной царапины, ни одной пропущенной ноты, все впереди. И мы сегодня будем заполнять эту страницу, конечно, музыкой. Разной, яркой, драйвовой, вашей любимой. Так что устраивайтесь поудобней, и я начинаю.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8 988 2 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну, если говорить про тренды Дагестана, а теперь новинка, которую я с радостью представляю вам первыми, друзья. Новый тренд нашего Дагестана, песня, в которой красота и гордость лезгинского народа. Бримбек и Диляра с композицией «Лезгинская девушка». Это не просто трек, это признание в любви женщине, которая умеет быть и нежной, и сильной. Женщине, чья красота, как горный родник, чистая, глубокая, живая. Женщине, которая хранит традиции. И при этом идет вперед. В этой песне, знаете, и ритм лезгинки, и тепло души – это самая искра, которая заставляет сердце биться чаще. Бримбек и Диляра поют так, что с первых нот понимаешь – это свое, родное, настоящее. Слушайте премьеры на волнах радиостанции «Прибой». Бримбек и Диляра – «Лезгинская девушка».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас у нас пробки на улице Магомед Тагирова в Первой Махачкале. Также в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева у нас пробки. Небольшой отрезок улицы Абдул-Хакима Исмаилова выделен красным. Заторы на Танкаева, Агасиева, Ташкентской улице. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас пробки в районе троллейбусного кольца, также на в районе Джума-мечети, на пересечении с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. Заторы зафиксированы и на проспекте Амедхана Султана на кольце. Также пробки на Ирчи-Казака, улице Магомеда Яракского выделено красным. Довольно большое скопление машин у нас на Каркмасова, Асиатилова улица выделена красным, Нурадилова, Рустамова, Батырая, улица Гусаева, Радищева и Толстого. Также Дзержинского все у нас довольно серьезное. Картина, друзья, все выделено бордовым цветом. Пробки на улице Магомеда Гаджиева, также заторы, небольшой отрезок на улице Буйнакского, пересечение улицы Даниялова-Дахадаева и пересечение Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. В редукторном поселке у нас небольшое скопление машин на улице Азизова и на Хаджи-Блача в районе кольца. Уважаемые водители, начало рабочей недели – это всегда повышенное внимание. Будьте терпеливы, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Всем счастливого пути!

0: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Молодые жители Дагестана стали обладателями грантов Росмолодежи и в республике обновляют дороги к туристическим объектам. Теперь подробно. По поручению президента Владимира Путина в России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, а доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе нового стандарта будут предоставлять операторы «Большой четверки». Внедрение технологии будет поэтапным. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 25%. Правительство расширило перечень целей и данных, которые пользователи с их согласия могут передавать электронным площадкам через портал госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В частности, на сервисах Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВК появится возможность регистрировать и подтверждать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Накануне в Дербенте завершился молодежный образовательный форум «Каспий», объединивший участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума гранты получили 9 проектов из Дагестана. Общая сумма финансирования превысила 4,5 миллиона рублей. В Махачкале продолжается модернизация системы сбора твердых коммунальных отходов. С начала года в рамках программы обновления контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров. До конца года планируется дополнительно приобрести 90 контейнерных площадок, 1000 евроконтейнеров и 20 бункеров для крупногабаритных отходов. В Дагестане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на дорогах, ведущих к популярным туристическим достопримечательностям. Строительство и капитальный ремонт охватывают 7 районов республики, общая протяженность участков превышает 50 километров. 7 из 10 дорог к туристическим локациям планируется сдать в этом году, оставшиеся 3 – в следующем. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Аварская поговорка.
4: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
5: Герой в бою погибает, а трус в постели.
0: Радио «Прибой».

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой».
2: Знаете, сентябрь – это единственный месяц, который умеет быть сразу и летом, и осенью. Утром прохладно, днем тепло, вечером снова свежо. Он как хороший диджей миксует времена года так, что не успеваешь скучать. И сегодня у нас тоже будет микс из музыки, которую вы, друзья, любите. Но сначала немного о том, что нас объединяет. Сегодня в Дагестане начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню Единства Народов Республики. И это очень символично. В нашем маленьком эфире мы каждый день объединяем людей музыкой, словом, настроением. Так что мы тоже часть этого большого праздника, друзья. Добрый день, спешу сказать я вам. Мы снова вместе на волнах радиостанции «Прибой», второй час нашего эфира, и за окном середина сентября. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и мы продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Танец в стиле без ограничений.
1: Знаете, в музыке есть такое понятие «генеральная пауза». Момент, когда оркестр замолкает, и в этой тишине повисает что-то большее, чем звук. Напряжение, предчувствие, несказанное. Вот и любовь, которая не случится. Это такая пауза, не конец симфонии, не финальный аккорд. Просто момент, когда все могло зазвучать, но не зазвучало. И в этой тишине целая жизнь. Рустам Ахметханов, заслуженный артист Республики Дагестан, написал песню именно об этом. Спел без надрыва, без объяснений. Он просто оставил эту паузу и позволил ей звучать. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Рустам Ахметханов. «Любовь, которая не случится».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
8: Ну, а теперь, друзья, рубрика «Даты». Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. Этот день, друзья, как хороший плейлист. Начинается с бодрого марша, ну а заканчивается сладким пирогом. Во-первых, сегодня день слушания шорохов, праздник, который напоминает. Иногда стоит просто остановиться и послушать мир вокруг. Шорох листьев, шелест травы, дыхание ветра – это медитация без всяких приложений. Ну, а еще сегодня Всемирный день журавлей. Экологический праздник, который напоминает, эти красивые птицы нужны не только для вдохновения поэтов, но и для баланса в природе. Сегодня также Международный день памяти жертв фашизма. Это день, когда мы вспоминаем миллионы людей, погибших от рук нацистов. День, который напоминает, мир – это самое хрупкое и самое ценное, что у нас есть. Давайте почтим их память минутой молчания в своих сердцах, друзья. Ну а еще сегодня день пончиков с кремовой начинкой. Вот уж где раздолье для сладкоежек. Ну и, кстати, день карамелек. Так что, если вы искали повод побаловать себя чем-то вкусным, сегодня идеальный день. Например, прямо сейчас на волнах радио «Прибой» шоколадка Чикита в исполнении Авраама Руссо.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: прибой. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.
1: Друзья, в республике 16:55, а уже через несколько минут в 17:00 после новостей на волнах радиостанции «Прибой» начнется час желаний, ваш любимый час желаний. Это время, когда вы можете заказать любимую песню, поздравить близких, передать приветы и просто поднять настроение себе и окружающим. Номер для сообщений 8-988-291-1007. Пишите в мессенджеры, я уже жду ваши заявки. Встречаемся в эфире.

0: Radio Preboy. The best radio on 100.7 FM. В Дагестане 17 часов.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. Отличившиеся жители республики получили государственные награды, и борцы из Дагестана успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Теперь подробно. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эбола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Как уточняется, если у пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран, фиксируют повышенную температуру и другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Отмечается, что эта система работает для того, чтобы предотвратить риски завоза инфекции в Россию. По данным ВОЗ, эболовирусная инфекция – это редкое и тяжелое заболевание, которое часто приводит к летальному исходу. Ее носителями могут быть плотоядные летучие мыши. К человеку вирус проникает при тесном контакте с кровью, выделениями, органами инфицированных летучих мышей, горилл и других приматов, обитающих в тропических лесах. Правительство России утвердило перечень продовольственных товаров, цены на которые государство начнет контролировать со следующего года. Отмечается, что список состоит из 24 позиций. В него вошли рыба и несколько видов мяса – сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, некоторые виды овощей и круп. Кроме того, Кабмин утвердил перечень ведомств, которые смогут получать соответствующую информацию от ФНС. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана вручил государственные награды отличившимся жителям региона. Торжественная церемония чествования объединила участников СВО, врачей, преподавателей, активистов, волонтерских организаций, ученых и деятелей искусства. В правительстве подчеркнули, что всех награжденных связывает ответственное отношение к избранному делу и искреннее стремление приносить пользу родной земле. Новая форма отчетности по объектам АЗС внедрена в Дагестане в рамках мониторинга топливообеспечения регионов, сообщает Минэнерго Республики. Муниципальные образования ежедневно представляют информацию. После свода и анализа общие данные по региону направляются в Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России. Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прошли в Орле, где представители Дагестана завоевали 12 медалей – 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. Золотые медали у Хасана Муртазалиева, Ахмада Муратбегова и Ахмеда Гаджиева. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, на часах 17.07. И на радио «Прибой» ваш любимый час желаний. Я, Иза Ахметханова, приветствую вас. Это час только для вас. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Как я уже говорила, я жду ваши заявки, ну а пока, прямо сейчас, перейду к первым из них. Иза, здравствуйте, пишу вам из Норильска. Я дагестанец, работаю здесь вахтой, уже полгода не был дома. Ваше радио – моя связь с родиной. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь наше, родное. Например, Машидат Марасхабову «Мой друг». Спасибо, пишет вам Артур, Норильск. Ну, Артур, здравствуйте. Норильск – это далеко, холодно и сурово. Но вы держитесь, и мы вами гордимся. Полгода без дома – это, конечно, серьезно. Но пусть эта песня долетит до вас через тысячи километров и согреет, как родной очаг. Возвращайтесь поскорее. Вас, уверенно, здесь ждут. Ну, а пока наслаждаемся композицией в исполнении Машидата Марасхабовой «Мой друг». Далее еще одно СМС, друзья. Привет, Прибой. Мы с женой отмечаем сегодня 15 лет свадьбы. Познакомились как раз под вашу музыку, под волны Прибоя. Поставьте привет Ирине и Тельмана, пожалуйста, пишет Магомед из Арема Хасавюрт. Магомед из Арема, вот эта новость, 15 лет, это целая жизнь, прожитая вместе. И то, что ваша история началась под нашу музыку, для нас это огромная честь. Поздравляем вас от всего коллектива, пусть впереди будут только... Будут еще много-много лет счастья, любви и хороших песен. Ну и композиция в исполнении Ирины Алишиховой и Тельмана «Привет» специально для вас обоих прозвучит с годовщиной. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Час желаний в эфире, друзья. Самое время взять телефон и написать нам в студию. Хотите услышать любимую песню, поздравить маму, друга, любимого человека или просто передать привет? Все в ваших руках. Номер остается прежним. Пишите, я жду. 8-988-291-1007. И еще несколько смс. Добрый вечер, уважаемая Иза Ахметханова. И вам, уважаемые радиослушатели, хочу пожелать жителям и гостям республики крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, здоровья родным и близким, чтобы всегда вы были в достатке, были честные и честные прибыль. Всем хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, одну лезгинскую композицию «Шад Хабар». В переводе с лезгинского на русский означает «радостная новость». Добрый вечер, дорогой наш слушатель. Спасибо вам огромное за такие теплые и важные слова. Здоровья, долгих лет мирного неба. Это то, что нужно, наверное, каждому из нас. И пусть ваши пожелания обязательно сбудутся. Мы передаем их всем жителям, ну и гостям нашей республики, всем родным, близким. Пусть в каждом доме будет достаток, честность, прибыль, ну и, конечно, хорошее настроение. Вот буквально перевожу ваши слова. Песня «Шад Хабар», мы обязательно ее поставим. У нас есть она в исполнении группы «Мерез», «Радостная весть», так что послушаем с удовольствием вместе с вами. Далее еще одно смс всем, салам алейкум, и слушателям радио «Прибой». Хочу пожелать всем прекрасного настроения и заказать

0: песню Кристины «Дагестан» 2026 года. Ва алейкум ассалам, дорогой наш слушатель, и вам огромное спасибо за теплые слова и пожелания. И вам также желаем потрясающего настроения, хорошего вечера и добрых новостей. С огромным удовольствием исполняю вашу заявку. Кристина, народная артистка Республики Дагестан, с композицией «Дагестан». Пусть эта песня звучит для вас и для всех, кто любит нашу республику, гордится ею и носит ее в сердце. Так что слушаем на волнах радио «Прибой» с превеликим удовольствием. Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Знаете, есть такое ощущение, когда ждешь письмо не электронное, не в мессенджере, а настоящее, бумажное, с маркой и штемпелем. Его достаешь из ящика, и внутри что-то очень личное. Вот и час желаний на волнах радиостанции «Прибой» — это такой музыкальный почтальон, только вместо конвертов — ваши сообщения, вместо марок — ваши эмоции, но вместо писем — песни, которые вы заказываете для тех, кто вам дорог. Сейчас я, Иза Ахметханова, открываю свою почтовую сумку, как говорится, и жду ваши письма на номер 8-988-291-1007. Пишите, друзья, каждое сообщение дойдет до адресата, обещаю. Например, вот еще несколько, которые уже к нам поступили. Иза, салам алейкум, пишу вам из самого лучшего, из замечательного города Дербента. Зовут меня Руслан. Хорошего и приятного времяпрепровождения всем слушателям Радио Прибой. Море позитива и улыбок каждый день. Я ваш постоянный слушатель, очень нравится ваше Радио Прибой. Оно просто замечательное, как и все ведущие, которые ведут прямые эфиры. Вы замечательные. Поставьте, пожалуйста, песню «Мечта бедняка». Заранее благодарю. Ва алейкум ассалам, Руслан. Салам древнему и, на самом деле, прекраснейшему нашему городу Дербент. Спасибо за все ваши теплые слова в адрес нашего радио, ну и всех ведущих, естественно. Нам безумно приятно, что вы с нами. Ну и в ответочку вам тоже желаем море позитива, улыбок и хорошего настроения, конечно, каждый день. Пусть прибой всегда будет вашим верным музыкальным спутником. Ну а песню «Мечта бедняка» оставим с удовольствием. Пусть мечты сбываются, а музыка согревает. Спасибо, что вы с нами. Далее еще одно смс, друзья. Добрый вечер, Иза. Я врач скорой помощи. Только вернулся со смены. Было тяжело, но все хорошо. Хочу просто услышать что-то спокойное и красивое. Поставьте для всех медиков, кто сейчас на смене, Абакара Курбан Адамова «Ищу тебя». «Ищу тебя». Тимур Махачкала. Ну, Тимур, спасибо вам за вашу работу. Медики – это люди, которые держат небо над нашими головами. Именно так хочется сказать. Ангелы в белых халатах. То, что вы делаете каждый день – это подвиг, который мы все всегда... Конечно, не всегда замечаем, но который всегда так необходим и так рядом. Для вас и для всех, кто сейчас на смене, песня Абакара Курбан Адамова «Ищу тебя» обязательно прозвучит. Пусть она будет вам поддержкой и благодарностью. Низкий поклон. Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Дилля Макла.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане. В МВД рассказали, когда нужно менять водительские права, и атлеты республики завоевали 22 медали от спартакиады специальной олимпиады. Теперь подробно. Более 3 миллиардов рублей направлено в виде выплат пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в Дагестане. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации и последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Махачкале на базе Республиканской детской библиотеки имени Юсупова. Центр создан по национальному проекту «Семья». До конца года в Дагестане планируется открыть еще 4 таких пространства. Здесь традиционные форматы работы с книгой сочетаются с цифровыми технологиями, интерактивными решениями и творческими возможностями. Одной из главных площадок стала мультистудия, где дети создают мультфильмы. Российские граждане обязаны заменить водительские права при истечении срока их действия, утрате или хищении, а также смене персональных данных. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел России. Кроме того, права необходимо менять, если они пришли в негодность для дальнейшего использования в результате износа, повреждений или других причин, а информацию, указанную в удостоверении либо в его части, нельзя определить визуально. Вместе с тем, основанием для обязательной замены является подтверждение наличия у водителей изменений в состоянии здоровья, в том числе тех, которые ранее не были выявлены. Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте. На площадке фестиваля были представлены подворья, где представили разные виды плова и рассказали об особенностях их приготовления. Для гостей также было организовано чаепитие с восточными сладостями и праздничный концерт. Спортсмены из Дагестана завоевали 22 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по легкой атлетике, которая завершилась в Тольятти. Об этом сообщили в региональном Минспорте. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 21 региона России. В активе дагестанской команды 6 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые награды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Всем привет, друзья! С вами проект «Астеро». Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек «Poison» на радио «Прибой».

0: листопада. Ты слушаешь любимое радио.
1: Знаете, когда солнце уходит за горы, Дагестан начинает звучать как-то по-другому, по-особенному. Ветра стихают, звезды зажигаются, а музыка становится ближе. Радиоприбой в эти часы, как костер в горах. Воздух вокруг него собирается. Собираются все, кто ценит тепло и, конечно, хорошую песню. Мы поддерживаем этот огонь вашими заявками, вашими словами, вашими любимыми мелодиями, вашим теплом и вашими эмоциями. Пусть этот вечер будет теплым, как огонь в очаге, и светлым, как звездное небо над Дагестаном. Оставайтесь с нами на волнах любимого радио, дорогие друзья. Ну а теперь здравствуйте, спешу сказать вам я, по-прежнему с вами Иза Ахметханова, и я продолжаю.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Есть просьбы, которые мы произносим вслух. Ну а есть те, что живут в нас годами, не находя выхода. Мы носим их в себе, как камень за пазухой. И однажды наступает момент, когда молчать больше невозможно. Тогда за нас говорит музыка. Прямо сейчас на волнах радио «Прибой» композиция «Пожалей» в исполнении Хасбулата Рахманова. Это не просто песня, это эхо всех несказанных слов, которые мы так и не решились произнести. Эхо, которое, наконец, обрело голос. Слушайте на волнах радиостанции «Прибой». «Пожалей» – Хасбулат Рахманов.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ты качаясь, белой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы на 18:40. По данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова довольно серьезное скопление машин в Семендере. Также по проспекту Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала небольшое скопление машин, но и в районе Троллейбусного кольца. Улица Камаева выделена красным. В Первой Махачкале улица Магомед Тагирова, Ахульго. Небольшие пробки у нас и на Абдул-Хакима Исмаилова. Улица Гайдара Гаджиева практически по всей протяженности выделены заторы. Там зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Пробки на Чиерова, Танкаева, Агасиева и на Батыр-Мурзаева. Далее, по проспекту Имама Шамиля у нас также заторы в районе Троллейбусного кольца до улицы Чиерова. Агасиева, простите. Также у нас пробки на самой Агасиева, далее на проспекте Имама Шамиля в районе Джума Мечети, в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. Заторы также зафиксированы на проспекте Гамидова, небольшие пробки на проспекте Амитхан Султана в районе Кольца, Ирчи Казака, Магомеда Яракского также у нас стоит. Пробки на Каркмасова, Абубакарова, Батырая, Гусаева, Толстого и Надержинского. Также у нас довольно серьезная картина на Магомеда Гаджиева. Гусаева улица также у нас в заторах. Если не ошибаюсь, не говорила о том, что пробки у нас на Толстого, Надержинского и на Буйнакского. Пересечение улицы Даниялова-Доходаева тоже серьезная картина. И такая же картина на пересечении Доходаева и проспекта Расула Гамзатова. Знаете, поступило сообщение о том, что на улице Доходаева зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Будем надеяться, что без каких-либо серьезных повреждений. Также у нас пробки по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Ну и в редукторном поселке сегодня картина также не радует. У нас довольно серьезные пробки на улице Азизова, на Петра Первого в районе пересечения с улицей Лаптиева зафиксировано также ДТП, задействован правый ряд. Пробки по Петра Первого продолжаются вплоть до кольца. Красным выделены и улица Габитова, и улица Каримова, также Хаджи Булача и небольшой отрезок Хивской улицы. Уважаемые водители, вечерний трафик плотный. Будьте внимательны, не отвлекайтесь на телефон за рулем, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Пусть дорога домой будет безопасной. Радио «Прибой», конечно, с вами. Счастливого пути!

Дорогие друзья, 18:47 на наших. Вот и подошел к концу мой сегодняшний эфир. Понедельник, 14 сентября. Тихо уходит, уступая место вечерней прохладе. Сегодня был день, наполненный музыкой, вашими голосами и теплыми словами. Мы слушали новинки, вспоминали великих, делились настроением в часе желаний. И пусть за окном уже темнеет внутри, я надеюсь, у каждого из вас остался свет. Впереди уютный вечер, пусть он будет спокойным, как хорошая мелодия. Одевайтесь теплее, берегите себя. Ну и с вами была я, Иза Ахметханова. Хорошего вам вечера, дорогие мои. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. Отличившиеся жители республики получили государственные награды, и борцы из Дагестана успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Теперь подробно. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эбола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Как уточняется, если у пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран, фиксируют повышенную температуру и другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Отмечается, что эта система работает для того, чтобы предотвратить риски завоза инфекции в Россию. По данным ВОЗ, эболовирусная инфекция – это редкое и тяжелое заболевание, которое часто приводит к летальному исходу. Ее носителями могут быть плотоядные летучие мыши. К человеку вирус проникает при тесном контакте с кровью, выделениями, органами инфицированных летучих мышей, горилл и других приматов, обитающих в тропических лесах. Правительство России утвердило перечень продовольственных товаров, цены на которые государство начнет контролировать со следующего года. Отмечается, что список состоит из 24 позиций. В него вошли рыба и несколько видов мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, некоторые виды овощей и круп. Кроме того, Кабмин утвердил перечень ведомств, которые смогут получать соответствующую информацию от ФНС. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин в преддверии Дня единства народов Дагестана вручил государственные награды отличившимся жителям региона. Торжественная церемония чествования объединила участников СВО, врачей, преподавателей, активистов, волонтерских организаций, ученых и деятелей искусства. В правительстве подчеркнули, что всех награжденных связывает ответственное отношение к избранному делу и искреннее стремление приносить пользу родной земле. Новая форма отчетности по объектам АЗС внедрена в Дагестане в рамках мониторинга топливообеспечения регионов, сообщает Минэнерго Республики. Муниципальные образования ежедневно представляют информацию. После свода и анализа общие данные по региону направляются в Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России. Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прошли в Орле, где представители Дагестана завоевали 12 медалей – 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. Золотые медали у Хасана Муртазалиева, Ахмада Муратбегова и Ахмеда Гаджиева. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит. Не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
4: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой.
1: Не держи на душе, боль и грусть я прошу, не держи. Словно в клетке жилет.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то не получается.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио Прибой.
1: Только горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе, и не...

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: The best music.
2: Золотая, золотая радиопора.
3: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.

0: Даргинская поговорка.
1: Войдешь, савицун хабашу.
2: Беда не приходит одна.
0: Народная мудрость.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружба народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: девочки смеются.
1: Очарованные лучшей музыкой.
2: The best music.
1: Это осень ярких впечатлений.
2: This is Radio Приборы.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашают к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».